знал, я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. Близоку час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь тяжу, до нее не допустит волшебницы власть тебя. Напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет, смиришься пред властью воины княжна.

мысли обладать княжной. Сердце радость ощущает и заранее вкушает сладость мести и любви. Сердце радость ощущает и заранее

скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на тверды, не трудясь и не заботься о намерении, достигнув замки деда, ожидая повеления наивы.

Ты милого сердцу напрасно ты ждешь, ни вопли, ни слезы, ничто не поможет. Смирись пред властью воиню княжна, близок уж час торжества моего. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь княжну, до нее не допустит волшебница власть тебя в заботах, тревоги, досаде и грусть. Скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с врагами, врезай на Берлин. Тревоги, досаде и грусть, скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с врагами, врезай на Берлин. Не трудясь и не заботься, я намерений достигну за мне дедов, ожидая повеления наивы. Повеления наивы. Не трудясь и не заботься, я намерений достигну за мне дедов, ожидая повеления наивы. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас.

Я не знаю, можно ли представить себе эмоции более праздничные, более торжественные, чем этот финал оперы «Глинки», «Руслан и Людмила». Какое торжество света, жизнелюбие нации, слава России! –